мой окутанный сердца, и греха полна земля, суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

спасти мир от грехов, нет достойных никого, ведь принять смерть может только.